сбилось с карты. Я его вена не лечил, хито спаси карту. Я его вена не лечил, хито спаси карту. Хито спаси карту. Висос спаси карту.